0: Harvey, Agriva, Puglia, Destruct и Крапку из стакана. Я показал, заблюдет Пуня, а свиет пулы океана. На чешуе жестянной рыбы прочел я голый, голый путь. А вы повсюду играете, Агриба, Костенко, Водосонский труд.
1: Phone radio, I mean phone radio. It's spelled P-H-A-U-N-E, but it's pronounced phone.
2: And it's radio.